Говорю, Вайтина, сейчас солаш, Энай, как тола, сара, линчи. Знакомый контор, твороху, смой, киня, хожуи. Хомя контор, тьмуати, кунте, хлор, снини, сыр. Огтияк, смыри, слонми, эска, капа, няко, сожуи.

on your has to me on Mars's fun mess basket. His time with Sikra machine had a seal chalk crayon down. His shahat in Creoline, Augustat and Davide, who was to Canary Gigu Parish Lefty, Spankrocker Sergi Chan was. Ach, Travere Couture, Kierne Herkakre Turta will Marus Bill. Мохорайр кнлее краснир фагуэ нестих тэны клуай. Фарэр орнил чи кэстих лэм, шнихи хлышин чи мэглор. Чэканарэ гигэ пари шлепки, спэнкрокэ сэрди тяны нуэл. Ах фэкэ мор, эхэлэ лэкуны тэсна фальшфуэл.

Ахмурой ясно чутьях ильмын мор, Них лышаш крадуани мелляны на пождан, Снирахан гудрма.

Говорю Вайтина, сейчас солос, най как толос оранжи. Знакомый контор творогу смой гиня кружи. Хоме контор тьмуати, кунте хлорс не несуир. Хоккеяк и смыри сланме, эска капаня косоржить. Он не рвест мей, он мас из фальме с паской тяйненой. Из там цитля мужчины, эрисил чок крион даун. И шахатин криулины, агастатин тавили хуал. Чуканаре гигу пары шлепти, спенкрок сэрди тяны нуал. Ах, трябре кутюра, керна хер как кретур тавыл марус Мохорайр кенлехи краснир факуэ нестих тэны клуай. Фарэр орнил чи кэштих лям, шнехи хлышин чи маглор. Чуканаре гигы пары шлепки, спэнкрока сэрди тяны нуэл. Ах, фэкэ мор, эхеле, лэкуны тесна фальш фуэл.